В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 3 июня в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 6 приближается к региону Канто. Госсекретарь США заявил, что ядерная программа Ирана должна быть в повестке американо-иранских переговоров. В японском докладе по вопросам национальной обороны выражается серьезное беспокойство по поводу военной деятельности Китая. А сейчас обо всем подробнее. Мощный тайфун номер 6 обрушивает проливные дожди на большую часть Японии. Метеорологическое управление Японии сообщает, что в восточной части префектуры Канагава, к югу от Токио, образовались полосы дождевых облаков. Управление призывает население быть готовым к оползням и наводнениям. По данным метеорологического управления, по состоянию на 9 часов утра среды, тайфун номер 6 двигался над водами к югу, юго-западу от префектуры Сидзуока со скоростью 40 км в час в направлении востока, северо-востока. Тайфун приближается к регионам Канто и Токай. Регион Идзу в префектуре Сидзуока также входит в список районов, подверженных воздействию полос дождевых облаков. Управление выпустило срочные предупреждения 4-го уровня в связи с наводнениями на реках, включая Кантагава, Мегурагава, Дзенпукудзигава, Ногава и Сенкава в Токио. Предупреждения 4-го уровня также действуют в связи с оползнями в некоторых районах префектур Тиба, Канагава, Сидзуока и Мие. Предупреждение 4-го уровня означает, что людям следует эвакуироваться из районов, считающихся опасными. Уровень 5 предупреждения о наводнении на реке Кодзагава в префектуре Вакаяма был изменен на уровень 2. Тайфун номер 6 может принести до 200 мм осадков на острова Идзу, а также в регионе Токай и Канто-Косин в течение 24 часов. Тихоокеанское побережье Японии также может пострадать от сильных ливней. Проливные дожди ожидаются на территории от региона Токай до региона Канто-Косин до конца среды. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что руководство в Тегеране может согласиться на переговоры по иранской ядерной программе. Он сказал об этом в то время, когда переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, по-видимому, зашли в тупик. Во вторник Рубио рассказал членам Сенатского комитета по международным отношениям о том, что открытие Ормузского пролива остается условием номер один. По его словам, обеспечение безопасного и свободного судоходства в этом проливе – это основа для продвижения. Однако он подчеркнул, что Иран не получит освобождение от санкций просто за открытие этой водной артерии. Рубио сказал, что любое освобождение от санкций базируется на условиях. Это означает, добавил он, что оно должно происходить в обмен прежде всего на устранение причины, по которой они вводились, то есть иранской ядерной программы. По словам Рубио, некоторые признаки указывают на то, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминии все больше участвует в принятии решений. Иранское информационное агентство ФАРС сообщило, что контакты между Тегераном и Вашингтоном приостановлены по меньшей мере на несколько дней. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в социальных сетях отверг это утверждение. Одной из возможных причин тупика на переговорах может быть напряженность между Ливаном и Израилем. Представители ливанских властей объявили о том, что поддерживаемая Ираном шиитская группировка Хизбалла согласилась остановить атаки на Израиль. В одном из заявлений власти отметили, что в ответ израильские войска должны прекратить наносить удары по пригородам Бейрута. В понедельник Трамп побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. После этого Трамп написал в социальных сетях о том, что никаких войск

в Бейруте не будет. Как рассказали веб-сайту новостей Axios американские официальные лица, разговор был напряженным, а Трамп, как сообщается, говорил на повышенных тонах. Премьер-министр Японии Такаити Санаев заявила, что Япония увеличит поставки нефтехимических материалов для производства красок и растворителей. Она отметила, что оптовые поставщики нефти будут поставлять материалы напрямую производителям. Во вторник в офисе Такаити правительство провело совещание соответствующих министров по ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждение прошло на фоне возникшего дисбаланса в поставках красок и растворителей, а также проблем в системе распределения. В ходе совещания Такаити заявила, что правительство обеспечит увеличение поставок материалов, включая толуол и ксилол, в 1,8 раза по сравнению с обычным спросом. Она сказала, что прямые поставки от оптовых продавцов нефти производителям красок и растворителей помогут увеличить производственные мощности. По ее словам, правительство будет работать над тем, чтобы эта продукция дошла до каждого мелкого застройщика по всей стране. Такаити выразила желание, чтобы соответствующие министры сделали все возможное для предотвращения сбоев на рынке, приняв конкретные меры. Она отметила, что альтернативные методы закупки нафты восстановились до 85% от уровня, существовавшего до обострения ситуации на Ближнем Востоке. В основных положениях японского ежегодного доклада по вопросам национальной обороны вновь выражено беспокойство по поводу деятельности вооруженных сил Китая. В тексте упоминается инцидент с кратковременными наведениями китайским истребителем радара на воздушное судно японских сил самообороны в декабре прошлого года, а также наращивание активности китайских авианосцев в Тихом океане. В документе говорится, что эти действия являются поводом для серьезного беспокойства Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и самый большой стратегический вызов. Данная формулировка почти идентична той, что использовалась в прошлогоднем докладе. В новом разделе, посвященном новым тактикам ведения войны, отмечается, что большое число недорогих беспилотных аппаратов, используемых на поле боя в Украине, затягивают конфликт. В разделе подчеркивается важность реагирования на новые формы ведения боевых действий с использованием искусственного интеллекта и дронов, наряду с обретением потенциала ведения продолжительных боевых действий и укреплением производственно-технологического оборонного базиса. Ожидается, что доклад будет представлен на заседании Кабинета министров этим летом. Оператор атомной электростанции Фукусима Даити сообщил о начале извлечения топливных стержневых сборок из бассейна хранения в здании реактора номер 2. Электроэнергетическая компания Токио Денрёку приступила к этой процедуре во вторник в полдень. Компания приняла решение об извлечении сборок, чтобы снизить риск возникновения проблем в случае, если не удастся безопасно обеспечить охлаждение ядерного топлива. Спустя 15 лет после аварии на этой атомной электростанции в 2011 году в бассейне хранения в здании реактора номер 2 до сих пор содержится 615 сборок. Из них 587 отработаны, а 28 не использованы. Во вторник работники приступили к извлечению неиспользованных сборок с помощью дистанционно управляемого крана и размещению их в металлических контейнерах. В будущем они будут перемещены на отдельный объект, который оборудован более совершенной системой охлаждения. Компания Tokyo Denryoku планирует извлечь все 615 сборок в течение следующих 2 лет с целью завершения процесса во второй половине 2028 финансового года. Извлечение сборок в поврежденном реакторе номер 4 было завершено в 2014 году, а в поврежденном реакторе номер 3 в 2021 году. Однако 392 сборки в реакторе номер 1 остаются в бассейне хранилища. Компания Tokyo Denryoku планирует начать их извлечение уже в 2027 финансовом году после завершения очистки от обломков, разбросанных в результате водородного взрыва. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 14-м уроке мы научимся выражать свои пожелания. Во второй части программы мы поговорим о борьбе с умо.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии «Дом Харусан». В прошлый раз Там покраснела, когда упомянула о друге, с которым хотела бы встретиться в Японии.
0: Сегодняшний диалог – это воспоминание Там о своем друге. Перед приездом в Японию Там была волонтером в начальной школе во Вьетнаме. Однажды туда приехал ученик музыкальной школы из Японии и сыграл детям на фортепиано. Его звали Юки. Там так понравилось его выступление, что она собрала все свое мужество и рискнула поговорить с Юки по-японски.
1: Послушайте их диалог.
2: Конничива. Ватаси ва Таму дес.
3: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
2: Скоши даке дес. ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там подходит к Юки и говорит:
2: こんにちは。
4: Здравствуй.
2: 私はタムです。
4: Меня зовут Там.
1: Юки отвечает:
3: А, 僕ユキです。
4: Ой, а я Юки.
3: Там-сан, нихонго га декиру дес не.
4: Там-сан, ты говоришь по-японски?
1: Там отвечает.
2: Скоши даке дес.
4: Совсем чуть-чуть.
2: Радио де бенкио шимашита.
4: Я училась, слушая радио.
1: Юки говорит.
3: Сугой дес не.
0: Ого, это впечатляет.
1: Там говорит ему, что хочет сделать в будущем.
2: Нихон э итте митай дес.
4: Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
1: Юки радостно отвечает.
3: ぜひ来てください。
4: Обязательно приезжай.
3: 僕が案内しますよ。
4: Я покажу тебе разные места.
1: Вот кого так хочет снова встретить там. Юки, молодого музыканта, с которым она познакомилась во Вьетнаме.
0: Интересно, увидятся ли они? Давайте послушаем диалог еще раз.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я хочу посетить Японию когда-нибудь.
2: 日本へ行ってみたいです。
0: Запомните ее и сможете выражать свои желания. Вот что она значит. Нихон – это Япония. За ней идет частица «э», которая указывает на направление. «Итте митай дес» означает «хочу поехать». Главный пункт нашего урока. Чтобы выразить пожелание, добавьте «митай» к «т-форме» глагола.
1: Глагол «идти» и «ехать» – «ику» в «т-форме» – «итте». «Я хочу поехать когда-нибудь» будет звучать как «итте митай», правильно?
0: Да, правильно. В конце фразы стоит «дес», что делает ее более вежливой.
1: Олег, на прошлом уроке мы узнали, как сказать «я хочу поехать» и «китай дес». В чем разница между «тай дес» и «те митай дес»?
0: Когда вы хотите сделать что-то, скажите «тай дес».
5: «Те митай дес».
0: Используется эта фраза для выражения действий, которые вы никогда не делали и которые, может быть, не просто реализовать, но вы хотели бы попробовать.
1: Понятно. А теперь послушайте и повторите.
5: «Итте митай дес». «Нихон е итте митай дес».
0: Послушайте небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね、相撲を見てみたいです。
4: Вот что он означает.
6: 日本で何がしたいですか？
1: Что ты хочешь делать в Японии?

0: ですね.
1: Как сказать?
2: Это выражение помогает подумать над ответом.
0: Сумо во мите митай дес.
1: Я хочу посмотреть борьбу сумо.
2: Сумо – это борьба сумо. Мите митай – хотел бы посмотреть. Эта фраза состоит из глагола «смотреть миру» в «те-форме», которая звучит как «мите» и слово «митай».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите ответ после вопроса.
3: Нихонде нани га штай дес ка?
4: Со дес не. Сумо о мите митай дес.
3: Со дес не. Сумо о мите митай дес.
2: Давайте попробуем попрактиковаться и с другими вещами, которые вы можете делать в Японии. Представьте, что вы хотите подняться на гору Фудзи. Подняться на Фудзи будет...
3: Фудзи-сан ни нобору. Фудзи-сан ни нобору.
2: Глагол «подниматься», «взбираться» – «нобору». А его «т-форма»...
3: Нобутте. Нобутте.
2: Попробуйте. Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее в ответ на слова Юки о том, что она знает японский. Запомните фразу целиком.
5: Скоси даке десу.
2: Скоси – это немного, а даке – только, поэтому скоси даке дес означает совсем чуть-чуть. Если вы ответите так на вопрос, понимаете ли вы по-японски, собеседник сможет говорить более простыми фразами.
1: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
3: Скоси даке дес.
2: Отлично! Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на фразы, в которых там говорит, что хочет делать.
5: Конничива! Ватасива Таму дес.
6: А, боку Юки дес. Таму-сан, нихонго га декиру дес не.
5: Скоши даке дес. Радио де бенкио шимашита.
6: すごいですね。
5: 日本へ行ってみたいです。
6: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о борьбе сумо, о которой уже упомянули на этом уроке.
2: Сумо считается национальным видом спорта в Японии. Настя, вы когда-нибудь видели поединок?
1: Да, но только по телевидению. То, как огромные борцы бросаются друг на друга, впечатляет.
2: Побеждает тот, кто первым бросит противника на пол или заставит его пересечь границу ринга. Чемпионаты проводятся по 6 раз в год по нечетным месяцам года. Они проходят в Токио, Осака, Нагое и на Кюсю.
1: Говорят, что достать билет не так уж и просто.
2: Ассоциация сумо Японии на своем сайте предоставляет информацию на английском языке, но даже если все места раскуплены, вы можете посмотреть тренировки спортсменов. Они тренируются в разных секциях, которые называются хэя, под руководством тренеров. Некоторые секции разрешают фанатам посмотреть на утренние тренировки.
1: Звучит интересно.
2: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Мия отправится на фотосъемку в Нагано. Оставайтесь с нами!